поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Розио и Антонио Кострицкие. Байла Лендо. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Дизи Раскал, Hit the Spot. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новинки эфира на центре. Диджей Баунти Хаунта Димитрий Вегас и Джанки Кит. Вупс. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр ФМ», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр ФМ».

крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Включение техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

FM. Новинки эфира на центре. Песто, what you gonna do? Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр FM.

музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. ВД и Сати. Dream Living.

ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на mus@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.

0: на центрі. Сара Лендрі і Елі Джеймс Energy. Ви на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр ФМ», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр ФМ».
2: «Центр ФМ».

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Сонец Диджей с Countdown на белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центр».

Беларусь. Это Центр-ФМ. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. We drop beats, you can't hold back, no. Cause nowadays everyone listen to techno.

Беларускі трэк.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cat Dealers и CRS Tinder. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: освещения Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 20-22. В Гомеле воздух прогреется до плюс 17-19 градусов. В Могилеве плюс 15-17. В Витебске и Гродно от 16 до 18 градусов со знаком плюс. В столице сегодня переменная облачность без осадков и плюс 15-17.
1: Погода.

реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию. Белорусь.

диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

мгновение. Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр.

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Friday Moves. I'll be around. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Армин Ван Бьюрен и Пит Тонг переосмыслили «Токас Миракл». Два титана электронной музыки Армин Ван Бьюрен и Пит Тонг объединились для новой версии культового клубного гимна «Токас Миракл». Вместе с вокалисткой Паппи Баскамп они представили современное прочтение, которое бережно сохраняет оригинальный вокальный хук, но добавляет мощную фестивальную энергетику. Пит Тонг привнес свою фирменную ибица-элегантность и оркестровую грандиозность, а Армин — эйфоричный транс-драйв. Вокал Паппи Баскамп звучит эмоционально и мощно, не превращаясь в пародию на оригинал. Трек уже получил поддержку диджеев по всему миру и обещает стать одним из главных в этом сезоне.

0: вековых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты в центре. Центр.

0: погода. На центре.
1: Сегодня в городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 20-22. В Гомеле воздух прогреется до плюс 17-19 градусов. В Могилеве плюс 15-17. В Витебске и Гродно от 16 до 18 градусов со знаком плюс. В столице сегодня переменная облачность без осадков и плюс 15-17.
0: Погода. По материалам ресурса.

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот, и снова тебе летит огромный музыкальный привет от Центра ФМ. И как всегда, добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20, наш чарт лучший и, несомненно, любимой музыки, выбранной исключительно только тобой. В нем встречаемся трижды в неделю, пятница, 5 вечера. Здесь мы слушаемся в прямом эфире, а также по субботам и по воскресеньям мы встречаемся в режим повтора для того, чтобы сделать выходные ярче, веселее и, конечно, чтобы классно провести время, подвести музыкальные итоги и выбрать любимый хит. Хит недели. В ближайшие два часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. И, несомненно, напомню, на расстановку сил в радио двадцатке влияешь исключительно только ты, голосуя за любимые треки авторов на сайте centrfm.by. Вот, собственно, обязательно это дело. Я благодарю тебя за активность. Не стесняйся, заглядывай в удобное для тебя время и составляй свой топ лучших из лучших. Меня зовут Глеб Глебов. Хорошего настроения тебе, приятного прослушивания. Давай начинать.
0: Центр ФМ ТОП-20.
1: И вот он, наш музыкальный марафон, не иначе как он начинается. Сегодня у нас без потерь, однако перестановки, неожиданные рывки, ну и, конечно, главное, борьба за лидерство ожидается точно. Так что настраивайся.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: Открывает сегодня нашу двадцатку лучших и любимых совместная работа сразу трех артистов, у каждого из которых свой характер, свой музыкальный почерк. Дэвид Гетта. Да, человек, который давно превратил танцевальную музыку в глобальный язык. Тедди Свимс, умеющий добавлять в поп-музыку настоящую эмоциональную глубину. Ну и Tones and I. Она узнается по голосу буквально с первых секунд. Кстати, Дэвид Гетта сейчас вовсю празднует открытие своего нового футуристического студийного комплекса на Ибице, куда он вложил несколько миллионов долларов. Диджей признался, что именно в этих стенах он планирует записать следующий совместный материал с Тедди Свимс, ну а пока и совместный «Ган-ган-ган». Он прям балансирует на грани вылета, и ему срочно нужны твои голоса на centrfm.by. У «Ган-ган-ган» на этой неделе в списке минус 1 и 20 место. Поддержку можно оказать на centrfm.by. Заглядывай и голосуй.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20 место.

0: Итак, 19 место нашего списка — Дон Диабло со своим переосмыслением легендарной песни Enjoy the Silence. У трека поистине особая судьба. Оригинал Depeche Mode давно уже перешел из разряда просто популярных песен в категорию настоящей музыкальной классики. И всякий раз, когда кто-то борется за такой известный хит, возникает интересный вопрос: получится ли сохранить его настроение и при этом предложить что-то свое, что-то новое? Дон Диабло прям искусно работает на стыке электронной музыки и поп-звучания. Ну и определенно, в этой версии знакомая мелодия получает новое тщательное измерение. Более того, буквально на днях Дон официально объявил, что его визуальный аватар станет полноценным персонажем новой масштабной метавселенной. Клип на этот трек стал основой для дизайна целого виртуального города. Вот так вот музыка перерастает в целый цифровой мир. У Enjoy the Silence сегодня в списке 19-я позиция, ну а номер 18 на этой неделе — Dive into the Ocean, Alok, Portugal The Man. У них плюс 2.
1: ТОП 20.
2: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
1: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 18 место.

0: вот, наконец, у нас хоть небольшой подъем. В звездном параде Алок и Portugal Women. Они прибавляют сразу две позиции, оказываются на 18-й строчке чарта. Кстати, буквально пару дней назад Алок поделился кадрами своего грандиозного сета на пляже в Рио, где этот трек сопровождался невероятным световым шоу. Музыкант поблагодарил фанатов за поддержку сингла в чартах и пообещал скоро выпустить целую пачку официальных ремиксов. Звучит очень интригующе, правда? Ведь Dive into the Ocean встречаются два совершенно разных музыкальных мира. И, пожалуй, именно такие неожиданные союзы, как Алок и Portugal The Man, и делают современную музыку интересной. Никогда заранее не знаешь, что получится, когда артисты с абсолютно разным опытом и разными взглядами встречаются в студии. Что ж, Dive into the Ocean на этой неделе у нас 18-й номер, ну а 17-я позиция. На ней расположился трек Only You от Shoes. Несколько дней назад, кстати, эта группа анонсировала запуск своего нового благотворительного фонда, который будет помогать молодым независимым музыкантам из Австралии получать гранты на покупку студийного оборудования. Вот такие интересности. Only You, минус одна строчка и 17-й номер на этой неделе.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 16 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Swedish House Mafia, номер 16 нашего списка лучших и любимых. Имя, которое для поклонников электронной музыки уже давно стало символом. Символом огромных фестивалей, масштабного звучания и узнаваемых мелодий. Аксвелл, Стив Анджело, Себастьян Ингроссо. Они не раз доказывали, что умеют создавать музыку, которая одинаково уверенно чувствует себя и на огромной сцене, и в личном плейлисте. Их Wait So Alone однозначно продолжает эту традицию. Кстати, вместе с тем, на днях Стив Анджело случайно проговорился, что группа тайно работает над саундтреком к новому голливудскому научно-фантастическому блокбастеру. Шведы планируют представить первые тизеры уже в конце октября. Интересно, как же будет звучать этот трек. Ну а пока, ожидая его, мы ловим фирменный качающий скандинавский хаус-бит, хаус-звук под названием Wait So Long. Он сегодня у нас 16-й.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Итак, мы двигаемся вперед. Не забываем поддерживать и голосовать за любимые хиты на сайте centrfm.by в течение всей недели, чтобы вот так вот в пятницу после 5 прекрасно проводить время. И, кроме этого, по субботам и по воскресеньям тоже встречаться в радио двадцатке и слушать любимую музыку. Мчимся дальше. Впереди у нас очередная пятерочка суперхитов. Но перед тем, как к ней перебираться, давай будем вспоминать, как распределились места в нашем звездном параде с 20-й позиции по 16-ю.
0: Номер 20.
1: Ну и открыли список лучших сегодня хитом «Gun, Gun, Gun» от Дэвида Гетта, Тедди Свимс и австралийского проекта «Tones and I».
0: Номер 19.
1: Девятнадцатый номер чарта лучших и любимых. Enjoy the Silence версии Don Diablo.
0: Номер 18.
1: Восемнадцатая строчка — это Dive into the Ocean. Это Alok, Ziba и Portugal The Man.
0: Номер 17.
1: Снова музыканты из Австралии, на этот раз шоу с Only You, от них 17 номер.
0: Номер 16.
1: Наконец, Swedish House Mafia, Wait So Long. Они у нас сегодня 16-е в списке лучших.
0: Претенденты.
1: Точно, сейчас будем слушать с тобой претендента, а именно тот самый хит, который пока не участник чарт Центра FM ТОП-20, но вполне возможно по твоему решению и благодаря тебе превратиться в участника. Для этого достаточно поддержать трек лайком на Центра FM BY, нашем официальном сайте, куда можно заглянуть в любое удобное время, а вот послушать трек стоит прямо сейчас. Let Loose, так он называется, это тот самый Адам Бэйр. Давай-ка заценим.

0: Совершенно верно. Продолжается Центр FM ТОП-20. И на 15-й позиции у нас сегодня французский дуэт Offenbach и их суперхит Miles Away. Кстати, недавно диджеи запустили в своих соцсетях масштабный интерактивный опрос, где предложили фанатам самим выбирать страну для съемок их следующего большого музыкального видео. Так что, не теряй времени, заглядывай к ним в профиль и выбирай страну. Ну, а заодно еще и голосуй за Miles Away на сайте centrfm.by. Идем дальше. Встречаем номер 14. Здесь у нас Satisfaction Skunk, суперхит, который соединяет узнаваемую музыкальную энергию с клубным подходом. Идея такого сочетания сама по себе звучит очень любопытно, когда встречаются артисты с настолько разными музыкальным прошлым, результат неизбежно вызывает жуткий интерес. Кстати, на днях Fatboy Slim знатно хайпанул в медиа, выложив видео, где он учит Мика Джаггера современным танцевальным движением под этот самый бит на бэкстейдже. Видео мгновенно завирусилось, что совершенно неудивительно. Итак, Fatboy Slim, Rolling Stones и их Satisfaction Skunk сегодня плюс 2 позиции и в итоге номер 14 нашего списка лучших.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: 13-я строчка Центр ФМ ТОП 20. Только что у нас в эфире. Это дуэт Алан Уокер, Кэтрин Райан с треком Broken Strings. Алан Уокер — артист, который сумел выстроить собственный музыкальный мир. Его электронные мелодии чаще всего строятся на контрасте. С одной стороны, мощный ритм, масштабное звучание, ну а с другой — меланхоличные мотивы и вокальные партии, которые очень легко запоминаются. Broken Strings как раз-таки продолжает эту эмоциональную линию. Здесь важна не только танцевальная составляющая, ну и само построение песни. Немного драматичное, немного мечтательное. И это ведь здорово. Кэтрин Райан помогает же раскрыть эту сторону трека своим вокалом, и, возможно, именно сочетание мелодичности и электронной энергии и позволяет песне удержаться в нашем списке так долго. Определенно, трек нам нравится. Сегодня он 13-й. Ну, а мы идем дальше. И 12-я позиция этой недели. Боб Синклар и Кайза, их «I Can't Wait» в своем недавнем интервью. Кстати, Синклар признался, что вокальная партия Кайзы для этой песни была записана всего за 20 минут в мобильной студии прямо во время их случайной встречи на одном из фестивалей. Вот так бывает, и вот так их совершенно случайная встреча и вылилась в этот солнечный яркий хит. «I Can't Wait» — 12-й номер нашего списка Центр ФМ ТОП 20, у него минус 2.
0: Центр ФМ ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Ты в центре. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 11 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Абсолютно верно. Продолжается Центр FM ТОП-20. Мы уже совсем-совсем рядом с первой десяткой. На 11-м же месте сегодня у нас в нашем списке James Hype с треком Behavior. На днях диджей выложил новое видео со своего выступления, где он вживую миксовал элементы этого трека одновременно на четырех деках с завязанными глазами. Да.

0: номер 12 списка лучших и любимых отправляется на этой неделе во Францию. Именно там проживают и творят Offenbach и Miles Away. 15 номер.
1: Номер 14.
0: Это британцы, Fatboy Slim и те самые The Rolling Stones. Их Satisfaction Skank. 14 номер.
1: Номер 13.
0: Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан. Broken Strings. 13-й номер списка Центра ФМ Топ 20.
1: Номер 12.
0: И еще один супер-диджей Боб Синклер. I Can't Wait от него. Это дюжина чарта лучших. 12-й номер.
1: Номер 11.
0: Наконец, Джеймс Хайп, Behavior от него, сегодня 11-й в списке лучших и любимых.
1: Претенденты.
0: Несомненно, будем слушать слово претендента снова без пяти минут. Участника чарт-центра FM Top 20 с твоей легкой руки он может превратиться и в реального Rave Baby. Так называется этот хит, именно такое говорящее название он носит. Ну и, конечно, это были не Bassjakers, если бы так его не назвали. Давай-ка прямо сейчас послушаем, ну и, конечно, примем для себя решение поддержать трек лайком на нашем официальном сайте centrfm.by. Bassjakers, Rave Baby, встречай и танцуй.
1: Центр ФМ ТОП-20.

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 20-22. В Гомеле воздух прогреется до плюс 17-19 градусов. В Могилеве плюс 15-17. В Витебске и Гродно от 16 до 18 градусов со знаком плюс. В столице сегодня переменная облачность без осадков и плюс 15-17.
1: Погода.

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Как всегда, после короткого перерыва я приглашаю тебя в Центр ФМ ТОП-20 вновь, в наш чарт лучших любимых топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире, ну и еще выходные в субботу и в воскресенье мы тоже слушаемся. Именно здесь мы подводим музыкальные итоги и выбираем самый любимый хит, хит недели. До вершины нашего хит-парада звезд остается совсем немного. Впереди десятка лучших из лучших треков, которые именно сейчас и борются за звание главного хита недели, так что устраивайся поудобнее, делай погромче, продолжай получать только исключительно удовольствие. Прежде всего, благодаря топовой, лучшей музыке. Меня зовут Глеб Глебов. Давай-ка встретим 10-й номер нашего списка.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: Итак, номер 10. И вот сейчас самое время приготовиться к самому мощному потрясению, рывку, если хочешь, этой недели. Открывает первую десятку чарта главный музыкальный прорыв, не иначе как нидерландский диджей-дуэт Einotr и проект под названием 54 Ultra с гипнотическим треком Talk to You. Головокружительный взлет сразу на 7 строчек вверх. Просто беспрецедентный случай Центр ФМ ТОП-20. Кстати, музыканты только что официально подтвердили, что этот хаус-шедевр стал самым запрашиваемым треком в Шазам на Ибице за последний месяц. Абсолютно триумф стильного электронного звучания в нашем списке Центр ФМ ТОП-20. Плюс 7 за неделю и 10-й номер. Давай слушать.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Девятое место нашего списка лучших и любимых занимают Биби Рекса и Faceless с суперхитом New Religion. Для Биби Рекса эта песня еще одна возможность показать себя в электронной музыке. Ее вокал знаком поклонникам поп-хитов, но в танцевальных проектах он приобретает совершенно другое звучание, другой окрас, если хочешь. Faceless же — команда с огромной историей, особым местом в электронной музыке. Их треки давно стали частью клубной культуры, но а песня Insomnia — это и вовсе один из самых узнаваемых танцевальных гимнов своего времени. New Religion соединяет современную поп-энергию Биби Рекса с наследием Faceless. И здесь особенно интересно наблюдать, как звучание, сформировавшееся в разные музыкальные эпохи, встречается в одном сингле. На этой неделе New Religion занимает 9 место, ну а 8 в нашем списке еще один супер-диджей. Это Tiësto, его Don't Lose Your Head. Минус 1 позиция за эти 7 дней и в итоге 8 номер.
1: ТОП-20. Реклама.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: В центре. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 8 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Восьмая строчка чарта лучших любимых — это Тиесто. Диджей продолжает буквально штамповать инфоповоды, и на днях он анонсировал запуск собственного масштабного гранта для молодых девушек-продюсеров, чтобы помочь им заявить о себе на крупнейших фестивалях. Вот такие вот новости. Don't lose your head. А Тиесто сегодня восьмой номер в нашем списке лучших любимых, а седьмой — это еще один супер-диджей. Келвин Харрис зовут его. Несомненно, один из самых успешных продюсеров современной танцевальной музыки. Его имя связано с десятками международных хитов, а в творчестве регулярно встречаются поп-музыка, хаус и диско-влияние. Недавно, кстати, он, одно авторитетное музыкальное издание, официально включило его в топ самых влиятельных продюсеров планеты. Сам шотландец отреагировал совершенно скромно, выложив фото из студии с подписью «Просто делаю, что люблю». Итак, Satisfy. Сегодня песня занимает седьмое место нашего списка лучших любимых. У нее минус две позиции.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Седьмое место.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Шестое место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это был Кайго, норвежский продюсер и диджей, который помог сделать Tropical House одним из самых знаменитых и заметных звучаний мировой поп-сцены. Его музыка часто ассоциируется с легкими ритмами, мелодиями, которые сочетают ощущение лета даже посреди прохладного сезона. Одновременно его коллега по цеху, по хиту, вокалист Макс MC Noun, американский певец и автор песен, чья музыка больше тяготеет к современной акустической и кантри эстетике. Голос и манера исполнения добавляют в современную работу Скайгу более камерное, человеческое звучание, отмечают критики. В итоге «Take Me Back» — история на стыке двух музыкальных миров, и на этой неделе мы явно поддерживаем этот союз. Плюс три позиции, уже шестая строчка Центра FM ТОП 20, и очевидно, что это далеко не предел.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно, у нас до пятерки лучших осталось совсем-совсем немного. Пять лучших треков в неделю уж совсем скоро, но прежде я напомню, твой голос может повлиять на итоговую расстановку сил. Заходи на Центр FM BY и выбирай любимые песни, также поддерживай артистов. Ну а мы продолжаем, двигаемся дальше, и прежде чем перебраться к топ-5 списка лучших, давай будем вспоминать расстановку сил в чарте с 10 позиции по 6.
0: Номер 10.
1: Итак, наш новенький готовенький прошлой недели. Сегодня плюс 7 позиций. В итоге «Talk to you» — прекраснейший хит. 10 номер чарта «A-Not Re» 54 Ultra.
0: Номер 9.
1: «New Religion» — Биби Рикси. 9 номер чарта.
0: Номер 8.
1: А это уже серьезные танцы от самого Тиесто. Don't lose your head. Номер 8. Центр FM ТОП 20 этой недели.
0: Номер 7.
1: Здесь уже немного релакса, солнца и тепла. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy. У них номер 7.
0: Номер 6.
1: Ну и, наконец, прекрасная шестая строчка списка лучших и любимых центров FM ТОП 20. Take Me Back. Это Кайго, это Макс, MC Noun. И вот так здорово он звучит.
0: Претенденты.
1: Давай будем двигаться дальше. И прежде чем перебраться к топ-5 списка, еще один претендент в чарт. Потенциальный участник, который может стать и вполне реальным благодаря тебе. И только тебе. В первую очередь нужно принять решение, поддержать его или нет лайком на Центр FM BY, на нашем официальном сайте. Но для того, чтобы решить для себя, нужно послушать. Правда ведь? Все верно. Давай-ка прямо сейчас этим займемся. Сандер Ван Дорн, тот самый легендарнейший диджей со своим Joy Energizer. Так называется свежая версия прекрасного хита. Да, артиста. Сейчас слушаем, зацениваем, но и опять-таки принимаем решение, голосуем за хит на сайте centrfm.by при условии, что он тебе нравится. Но других вариантов я просто и не вижу. Это ведь Центр FM все лучшее для тебя. Особенно, в частности, в Центр FM ТОП 20.
0: Центр FM ТОП 20.

самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Пятое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Ну вот она, наш пятерка лучших любимых. Открывает ее сегодня Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта с треком «Save Me Tonight». Буквально на днях на одном из американских радиошоу Гетт признался, что мастер-версия этого трека едва не была безвозвратно утеряна из-за банального сбоя жесткого диска на его студии в Лос-Анджелесе. Спасти проект удалось прям чудом, благодаря бэкапу, который Джей Ло предусмотрительно сохранил на своем личном телефоне. Вот же действительно «Save Me Tonight». Night, прям говорящее название, не иначе как. Сегодня у хита минус один и пятое место нашего списка лучших. Теперь же переходим к номеру 4. Он у Хьюгель и трека «I'm moving to the sun». На этой неделе зафиксировано падение на две строчки. Хьюгель покинул тройку лидеров, но дела у него идут просто феноменально здорово. Диджей только что официально завершил свой триумфальный летний сезон в клубе «Хай Ибиса» со своей авторской вечеринкой «Make the Girls Dance» и объявил о подготовке к самым масштабным сольным шоу в Нью-Йорке и Торонто, куда уже продано более 25 тысяч билетов. Вот такие впечатляющие цифры. Давай слушать «I'm moving to the sun» Хьюгель. Прямо сейчас номер 4 списка Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

0: один ролик.
1: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
2: Скачивай приложение
1: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
0: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Третье место.

0: И вот, наконец, нам открылась первая тройка призеров и бронза этой недели у Биби Рекса и Дэвида Гетта. Их хит «Sad Girls». Всего пару дней назад Биби устроила настоящий пожар в соцсетях. Она выложила шуточное видео, где пытается научить Дэвида Гетта готовить традиционные албанские пироги прямо на студийном пульте между сведением трека. Дэвид в муке, Биби смеется, а трек тем временем бьет все мыслимые и немыслимые рекорды по прослушиваниям. Прям творческая магия, которая работает на все 100. У Sad Girls сегодня плюс 3 и третий номер. Ну а вторая строчка достается суперхиту Galaxy от Kungs. Давай ее слушать сейчас.
1: Второе место.

0: Итак, серебряную медаль нашего чарта сегодня забирает французский вундеркинд King Kungs и американский рэпер Theophilus London с космическим треком Galaxy. Здесь все просто. Прекраснейший результат, плюс одна позиция. И на этой неделе Kungs буквально шокировал своих фанатов, официально заявив в интервью, что весь визуальный ряд и космическая эстетика этого сингла станут основой для его собственного короткометражного анимационного мультика, который он планирует презентовать на одном из европейских кинофестивалей. Вот так. В итоге музыка, которая выходит на экраны. И это здорово. У Galaxy сегодня плюс один и, как я уже сказал, второе место.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: Ну и мы с тобой все ближе и ближе к лидеру. Совсем скоро узнаем, какой же трек сегодня стал главным хитом недели Центра FM ТОП 20. Ну а сейчас все-таки вспомним ТОП 5 чарта лучших любимых.
1: Номер 5.
0: Ну и вот он, пятый номер нашего списка. Save Me Tonight. J-Lo и Дэвид Гетта.
1: Номер 4.
0: I'm Moving to the Sun. Хюгель, четвертый номер чарта.
1: Номер 3.
0: Бронза, Sad Girls, Биби Рекса и Дэвид Гетта. Третий номер списка лучших.
1: Номер 2.
0: Kungs и Theophilus London. Их Galaxy. Это серебряная медаль. Второе место. Тоже номер один. Буквально несколько минут и обязательно узнаем.
1: ТОП 20. Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» – 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами. Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Итак, вот он, наш абсолютный лидер, правитель нашего музыкального Олимпа Центра ФМ ТОП-20. Настает тот самый момент, когда пора его слушать. Номер один — золото чарта. Уже вторую неделю подряд верхнюю строчку нашего списка удерживает британский продюсер и диджей Jonas Blue с суперхитом «Girl». Здесь все просто. Для артиста эти дни стали по-настоящему историческими. Буквально на эту неделю он официально закрыл свою грандиозную авторскую резиденцию SNCS в лучшем клубе мира «Хайбиса» на Ибице. Музыкант со слезами на глазах признался в своих сторис, что когда на финальном сете многотысячная толпа в унисон запела припев «Girl», он впервые за свою долгую карьеру разрыдался прямо за пультом. Невероятная народная любовь и совершенно заслуженное первое место в Центре ФМ ТОП-20. Он действительно большой молодец, он крутой. Итак, встречаем Jonas Blue и его «Girl» уже через полминуты. Перед этим, как и обычно, пара слов от меня. Я напомню, что Центр ФМ ТОП-20 — чарт лучшей музыки. Появляется в эфире абсолютно каждую пятницу в 5 вечера. Все происходит в прямом эфире. По субботам и по воскресеньям мы тоже слушаемся. Мы делаем выходные ярче, музыкальнее. Мы проводим время классно в эти минуты, в эти часы. Ну и, конечно, совершенно всегда круглые сутки голосуя за любимые песни на сайте centrfm.by. Это можно делать в любое удобное время. Туда приглашаю тебя и говорю большое-большое спасибо за то, что не остаешься равнодушным или равнодушной. Что еще лучше? Меня зовут Глеб Глебов. Как всегда, тебе прекрасных, ярких, ни в коем случае не скучных выходных пожелаю. И, конечно, прямо сейчас лайв в эфире тот самый Girl, о котором столько говорили. Jonas Blue. Номер один списка Центр ФМ ТОП-20. Прямо сейчас. Для тебя.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 20-22. В Гомеле воздух прогреется до плюс 17-19 градусов. В Могилеве плюс 15-17. В Витебске и Гродно от 16 до 18 градусов со знаком плюс. В столице сегодня переменная облачность без осадков и плюс 15-17.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: реклама.
1: Только по 31 октября в «Золотой мечте» ювелирные изделия с выгодой до 70%. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Антон Бай, AV и Ноа Сева. Cause you are young.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников педагогической сферы с Днем Учителя, их профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. Александр Лукашенко пожелал педагогам крепкого здоровья, счастья и душевных сил. Глава государства также выразил надежду на то, что каждый проведенный ими урок будет находить отклик в сердцах учеников, а достижения ребят станут для учителей источником радости и подтверждением того, что они верно выбрали свой профессиональный путь. Новые места отдыха оценило руководство Минска и председатель Совета Республики. В Минске последовательно создают современные и безопасные места для отдыха в шаговой доступности. Сейчас их уже 100, в следующем году в каждом из 9 административных районов столицы оборудуют еще по 2. Площадки обустраиваются с учетом пожеланий жителей. В Минске артисты и спортсмены покажут номера на грани невозможного. В афише громкие имена не только из Беларуси. География участников от Китая до Франции. Вместе с именитыми гимнастами на сцену выйдет и российский певец МОД. Шоу «Грань невозможного» – совместный проект ОНТ, НОК и Мингросполкома. Что именно готовят, пока неизвестно, но будет эффектно. Студентам БГПУ торжественно вручили профсоюзные билеты. Это активисты 6 факультетов, которые были избраны профорганами в своих учебных группах. Среди них 9 выпускников профильных педклассов. Для будущих педагогов провели экскурсию по выставочному центру Федерации профсоюзов, а также рассказали им о возможностях для студентов в защите прав и продвижении важных начинаний. Подарить шанс на жизнь. В Минске прошла донорская акция Красного Креста. Ее участниками стали студенты финансово-экономического колледжа. Для некоторых это тихий подвиг уже стал делом привычным, а кто-то решился на него впервые. Миссия для каждого одна – помочь тем, кому жизненно необходимо переливание крови. Новости компании. Только по 7 октября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
1: Центр.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Файрактон и Кэролайн Бирн. «Love you better». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Что будет далее через мгновение?
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 20-22. В Гомеле воздух прогреется до плюс 17-19 градусов. В Могилеве плюс 15-17. В Витебске и Гродно от 16 до 18 градусов со знаком плюс. В столице сегодня переменная облачность без осадков и плюс 15-17.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай». Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

0: Реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 7 октября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Роузио и Антонио Кустрицкие. Байла Лэнто. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой «Письма центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM.

эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Silver Panda, Get Closer. Впереди еще много нового и интересного. Сделайте громче и наслаждайтесь. Get closer to me, mark your territory. Get closer to me, let's make up a story. Get closer to me, get closer to me, yeah.

На следующей неделе, 7-8 октября, в Минске пройдет контртеррористический форум. Для участия приглашены делегации 28 государств, 17 органов СНГ и ШОС, 10 международных организаций. Делегаты оценят влияние обстановки в различных регионах мира на формирование террористических и экстремистских угроз, поделятся национальным опытом противодействия современными вызовами в сфере безопасности и другое. Белорусы на поезде будут приезжать в Москву на новый вокзал. Платформа международного сообщения открылась на городском вокзале Москва-Сити, где сходятся три линии метро. Московское центральное кольцо и два московских центральных диаметра, а также наземный транспорт. Теперь к ним добавилась остановка поездов Минск-Москва. При этом часть поездов будет прибывать по-прежнему на белорусский вокзал. В Беларуси легализовать самовольно занятую землю можно будет в рассрочку. Постановление подписал премьер-министр. Чтобы ее получить, заинтересованному лицу нужно подать заявление в местные органы власти. Сделать это нужно до принятия решения о легализации. Размер части платы за право легализации определяет исполком, но сумма не может быть меньше 25% от всего долга. При этом есть ограничение по рассрочке. Она должна быть только на 5 лет. С 25 октября национальный авиаперевозчик начнет выполнять регулярные рейсы в столицу Таиланда-Бангкок. Рейсы будут осуществляться по воскресеньям. Кроме того, Белави в октябре возобновляет полеты на Пхукет и Шри-Ланку. Премьера анимационного детского сериала «Волчок» состоится в кинотеатрах Беларуси 8 октября. Его подготовила национальная киностудия «Беларусьфильм». Приключенческо-познавательный мультфильм рассчитан на детей с 4 лет и до младшего школьного возраста. Он учит полезному в легкой развлекательной форме. Новости компании. Только по 8 октября в «Соколов» скидки до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. «Соколов» – роскошь, доступная каждому. Подробности на сайте «соколов.беларусь.бай» по телефону +375 29 537 44 44. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Эйпс. Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм. Настоящая фруктово-леденцовая феерия. Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Центр FM. Белорусский трек.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Голди представил ремикс на Jungle Days. Легенда британской сцены Голди выпустил новое видео на Remix Breaks своего трека Jungle Days. Remix Breaks переосмысливает трек для танцпола. Соул-вокал Натали Уильямс в начале, а затем тяжелый бас и жесткие барабаны уводят композицию в более темную территорию. Релиз предваряет знаковые выступления Голди в Royal Festival Hall 14 ноября с полным составом, оркестром и хором в рамках проекта Dare to Dream. Это часть программы лондонского джаз-фестиваля, где Голди также представит новый невыпущенный материал. Слушай,

0: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 20-22. В Гомеле воздух прогреется до плюс 17-19 градусов. В Могилеве плюс 15-17. В Витебске и Гродно от 16 до 18 градусов со знаком плюс. В столице сегодня переменная облачность без осадков и плюс 15-17.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай».
2: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: В центре. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. IOA Just Music.

Кульминация недели, посвященной внешней политике. Накануне президент провел встречу с главами правительственных делегаций, участниками заседания Евразийского межправительственного совета. Напомню, в мае на саммите в Астане Александр Лукашенко призвал повысить эффективность ЕАЭС. Постоянные представители стран СНГ в Минске накануне обсудили повестку ближайших заседаний руководящих органов Содружества и дальнейшую совместную работу. Отдельное внимание подготовке к Совету министров иностранных дел государств объединения. Она пройдет в октябре в Туркменистане. Также затронули и темы, которые станут ключевыми на встрече глав правительств СНГ, которая состоится 10-11 декабря в Москве. Контролеры будут проверять билеты по-новому уже с 5 декабря. Сама процедура проверки останется прежней, а вот использовать видеорегистраторы в своей работе контролеры будут по новым правилам. Так, проверяющие будут обязаны предупреждать пассажиров о том, что ведется видео и аудиозапись. При этом при проведении проверки билетов запись должна быть непрерывной. Отдельно прописаны требования, касающиеся защиты персональных данных пассажиров. Пятый сезон самого народного из вокальных шоу «Звездный путь» скоро в эфире ОНТ. Для отечественного шоу-бизнеса формат нестандартный. На сцену перед миллионной аудиторией выйдут непрофессиональные артисты, чтобы найти тех самых, кастинги проводили по всей стране. В четвертьфинал отобраны 34 участника. Первый свои таланты представит Могилевская область. Большие выходные ждут жители Беларуси в декабре. В первые зимние месяцы граждане традиционно будут отдыхать на католическое Рождество. Дата 25 декабря в 2026 году выпадает на пятницу. Поэтому будут сразу три выходных подряд – пятница, суббота и воскресенье. Новости компании. Только по 7 октября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Артбат и Дэвид Гетта представили ремикс на «Somebody That I Used To Know». Артбат и Дэвид Гетта переосмыслили хит «Готье и Кимбра» 2012 года, сохранив оригинальный вокал и обновив продакшн для современных танцполов. Релиз вышел 4 сентября на лейбле Interscope Records. Трек уже звучал на фестивалях Tomorrowland и Ultra Music. Это первая совместная работа продюсеров после их трека «It's Ours» с Идрисом Эльбой в 2022 году. Теперь бывший фестивальный ID получил официальный статус.

0: Реклама.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Ты в центре. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Далее. Будущий хит.

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 20-22. В Гомеле воздух прогреется до плюс 17-19 градусов. В Могилеве плюс 15-17. В Витебске и Гродно от 16 до 18 градусов со знаком плюс. В столице сегодня переменная облачность без осадков и плюс 15-17.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: Реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 7 октября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
3: Ты в центре. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.
1: Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Белорусский трек.

поддержка. Новинки эфира на центре. Силуар Панда, Get Closer. Впереди еще много нового и интересного. Сделайте громче и наслаждайтесь. Get closer to me, mark your territory. Get closer to me, let's make up a story. Get closer to me, get closer to me, yo.

В гражданство Беларуси принято 297 человек, включая 20 несовершеннолетних. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко. Люди, получившие гражданство, прибыли из 28 государств, в том числе из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Новые граждане Беларуси работают в сельском хозяйстве, сфере услуг, торговли, здравоохранения и образования. Одномоментно глава государства отклонил заявление о приеме в гражданство ряда лиц, совершивших административные правонарушения и уголовные преступления. С 25 ноября детям до 18 лет запретят участвовать в электронных лотереях. По инициативе Генпрокуратуры внесены изменения в законодательство. Игровой счет можно пополнить только безналичным способом. Установлен механизм отказа подросткам в оплате лотерейных ставок через банки. Меры направлены на защиту несовершеннолетних. Оформление больничных и декретных перейдет в цифровой формат. Электронные больничные будут внедрять поэтапно, бумажные бланки пока останутся. На первом этапе нововведение затронет только больничные по беременности и родам. Затем технологию хотят распространить на другие виды нетрудоспособности. Поликлиника будет автоматически направлять электронный больничный в фонд, а работодатель увидит его на портале электронных услуг. В России завершились активные фазы совместных учений сил ОДКБ. Силы отработали массированный удар по критическим объектам условного противника. Особенности учения – широкое применение беспилотных летательных аппаратов и роботических комплексов. Действия войск с учетом опыта проведения специальной военной операции. За финальным этапом маневров наблюдали руководители военных ведомств. Новые правила регистрации в электронной очереди на границе. Главное новшество – вводится срок действия бронирования. Он будет составлять 30 календарных дней. За это время заказчику нужно будет подать в зону ожидания, пройти регистрацию в онлайн-режиме или оформить возврат денег. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Риво и Дориа выпустили техно-латинский трек «Така-така». Риво и Дориа впервые объединились для релиза «Така-така» на лейбле Tomorrowland Music. Трек сочетает драйвовое техно с латинским вокальным хуком, созданным для фестивалей и клубов. Риво известен по ремиксу на Disclosure, You and Me и треку Last Night, набравшему 50 миллионов стримов. Дориа выпускался на Dynamic, Experts Only и Drum Code. Совместными усилиями получился заслуживающий внимания релиз.

0: Центр FM. Сахарок. Реклама.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ ожидается солнечная погода без осадков. Теплее всего в Бресте плюс 20-22. В Гомеле воздух прогреется до плюс 17-19 градусов. В Могилеве плюс 15-17. В Витебске и Гродно от 16 до 18 градусов со знаком плюс. В столице сегодня переменная облачность без осадков и плюс 15-17.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: side effects.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Новинки эфира на центре.
4: Белорусский трек.
3: Антон Бай, Купаленко.

музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. ВД и Сати. Dream Living.

ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на mus@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности по

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Прямая игла с Confession. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Райва и Дориан. Така-така. Вы на специалитетном бюджете.

0: слышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр-ФМ.
2: Центр.

Накануне президент подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Ганой о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Граждане Беларуси и Ганы, владельцы дипломатических и служебных паспортов, освобождаются от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность пребывания этих лиц на территории принимающей страны не превышает 30 дней с даты въезда, а общая продолжительность пребывания в течение календарного года – 90 дней. С октября действует новый размер пособия на погребение. Он составил 3136 рублей. Это на 36 рублей меньше, чем в сентябре. Размер пособия зависит от средней зарплаты по стране за прошлый месяц. Октябрьская выплата привязана к показателю за август. Деньги нужно получить не позднее полугода со дня смерти. Пособие оформляют по последнему месту работы умершего. Если он был пенсионером или не работал, нужно обращаться в органы по трудозанятости и соцзащиты. В октябре начнется первый этап репетиционного тестирования, который продлится до декабря. Об этом сообщает Республиканский институт контроля знаний. Ученики старших классов могут сделать выбор из 15 предметов, включая обществоведение и китайский язык, чтобы пройти РТ и оценить свой уровень знаний. На сайте РИКС указано, как зарегистрироваться для участия в РТ и оплатить тесты. С 25 октября национальный авиаперевозчик начнет выполнять регулярные рейсы в столицу Таиланда – Бангкок. Рейсы будут осуществляться по воскресеньям. Кроме того, Белави в октябре возобновляет полеты на Пхукет и Шри-Ланку. Премьера анимационного детского сериала «Волчок» состоится в кинотеатрах Беларуси 8 октября. Его подготовила национальная киностудия «Беларусьфильм». Приключенческо-познавательный мультфильм рассчитан для детей с 4 лет и до младшего школьного возраста. Он учит полезному в легкой развлекательной форме. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Радио Центр FM.
1: Далее. Будущий хит.

0: Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Ты в центре.
4: Танцевальное радио. Белорусский трек.

слушайте радио онлайн на Центр-ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр-ФМ». Новинки эфира на Центре. Анима 1926 и Бассет Профессии. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр

0: Все это вы услышали на Центр.фм, а что будет далее, через мгновение. Все это на Центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.фм.
1: Погода. На Центре.
2: Понедельник. В некоторых городах вещания Центр ФМ ожидаются дожди. Так, в Могилеве, Витебске и Минске до плюс 12 с осадками. В Гродно, Бресте и Гомеле до плюс 16. На отличной тебе недели.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.бай. Центр.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петрусябровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
4: Новинки эфира.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Сонец диджей с Countdown на белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centerfm.by с темой письма цены.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Мэтт Сесари и Ханта. Шортстоп. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников педагогической сферы с Днем Учителя, их профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. Александр Лукашенко пожелал педагогам крепкого здоровья, счастья и душевных сил. Глава государства также выразил надежду на то, что каждый проведенный ими урок будет находить отклик в сердцах учеников, а достижения ребят станут для учителей источником радости и подтверждением того, что неверно выбрали свой профессиональный путь. Новые места отдыха оценило руководство Минска и председатель Совета Республики. В Минске последовательно создают современные безопасные места для отдыха в шаговой доступности. Сейчас их уже 100, а в следующем году в каждом из 9 административных районов столицы оборудуют еще по 2. Площадки обустраивают с учетом пожеланий жителей и спортсменов разных возрастов. В Минске артисты и спортсмены покажут номера на грани невозможного. В афише громкие имена не только из Беларуси, географии участников от Китая до Франции. Вместе с именитыми гимнастами на сцену выйдет и российский певец МОД. Шоу «Грань невозможного» – совместный проект ОНТ, НОК и Мингорсполкома. Что именно готовят, пока неизвестно, но будет эффектно. Студентам БГПУ торжественно вручили профсоюзные билеты. Это активисты 6 факультетов, которые были избраны профоргами в своих учебных группах. Среди них 9 выпускников профильных педклассов. Для будущих педагогов провели экскурсию по выставочному центру Федерации профсоюзов, а также рассказали им о возможностях для студентов в защите прав и продвижении важных начинаний. Подарить шанс на жизнь. В Минске прошла донорская акция Красного Креста. Ее участниками стали студенты финансово-экономического колледжа. Для некоторых это тихий подвиг уже стал делом привычным, а кто-то решился на него впервые. Миссия для каждого одна – помочь тем, кому жизненно необходимо переливание крови. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Джеймс Хайп и Волкодер сэмплировали Мэри Джей Блайдж в треке 1, 2, 3. Джеймс Хайп и Волкодер представили новый сингл 1, 2, 3 на лейбле Tomorrowland Music Sound On. В основе трека сэмпл из хита Мэри Джей Блайдж Family Affair. Это хаус-композиция с плотным басом и вокальными вставками, созданная для пиковых моментов сета. Джеймс Хайп известен своими выступлениями на Ибице и фестивалях Tomorrowland и EDC, а Волкодер имеет более 200 релизов на Hot Creations и Black Book Records. Трек уже звучит в сетах обоих артистов.

Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

0: Ощущать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на центре.
2: Понедельник. В некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Могилеве, Витебске и Минске до плюс 12 с осадками. В Гродно, Бресте и Гомеле до плюс 16. На отличной тебе недели.
3: Погода. По материалам ресурса. Погода.

Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Центр FM. Это классика.

0: центре Первого.
1: Обновление в администрации президента, руководстве республиканских органов госуправления, диппредставительствах страны, местных исполнительных и распорядительных органах власти, важнейших госорганизациях. Во Дворце независимости в начале недели прошел кадровый день. Заместителем главы администрации президента назначен Павел Муравейко. Новый руководитель в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Александр Яковчиц. Председателем Государственного комитета по стандартизации назначен экс-первый зампредседателя комитета госконтроля Дмитрий Баско. Должности первого заместителя министра информации Андрей Кунцевич идет руководить Белорусским институтом стратегических исследований. Уполномоченным по делам религии и национальности назначен Олег Дьяченко. Чрезвычайным уполномоченным послом Беларуси в Сирии по совместительству в Иордании направлен Ярослав Черкасский. Генеральным директором предприятия «Белвтурчермет» назначен Сергей Гунько. Александр Лукашенко накануне подписал указ, направленный на развитие национальной государственной телерадиокомпании. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Указ призван улучшить функции и производственные возможности ведущего государственного медиахолдинга страны. Реализация документа позволит повысить эффективность и оперативность работы компании в части создания и продвижения качественного и разножанрового национального контента, а также развития новых медийных форматов. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в совместном с Россией развитии самолетостроения. Об этом глава государства сообщил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. В качестве примера успешной промышленной кооперации последних лет глава государства привел именно авиационную отрасль. Он напомнил, что в Ульяновске находится завод «Авиастар», одно из крупнейших авиастроительных предприятий России. Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Документ принят в целях обеспечения эффективного экономического роста и качественного социального развития страны. В четверг Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Казахстана заявил, что Казахстан для Беларуси очень интересный партнер и дружеская страна. Если Казахстан зацепит что-то в Беларуси в плане машиностроения, в области развития сельского хозяйства, высоких технологий и других вопросов, то Беларусь с удовольствием будет работать в этом направлении. Притом отношения между странами за давних времен очень хорошие. При нынешнем президенте они не ухудшились, а наоборот улучшились, заявил президент. В пятницу Александр Лукашенко провел встречу с главами правительственных делегаций и участниками заседания Евразийского межправительственного совета. Во время встречи он призвал страны ЕАЭС держаться друг друга и не потерять то, что наработано годами для укрепления связи. В пример привел союзное государство. Успехов в промышленности и других сферах удалось достичь благодаря тому, что республика сохранила компетенции и опыт еще с советских времен. По такому принципу глава государства предложил действовать и дальше, а также защищать общий евразийский рынок. Александр Лукашенко заверил страны Союза в поддержке по всем вопросам. В приоритете всегда будет взаимный интерес. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре.

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение и поехали.
0: Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Далее. Будущий хит.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: понедельник в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Могилеве, Витебске и Минске до плюс 12 с осадками. В Гродно, Бресте и Гомеле до плюс 16. Отличной тебе недели.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
0: Ты в центре. Центр FM. Живи на полной громкости. Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых

0: Женская редакция.
1: Фильм «Нерассказанная война. Женская доля» белорусского режиссера Виктории Альшевской о жизни женщины во время Великой Отечественной войны стал одним из победителей 10-го международного фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.док». Документальный фильм рассказывает об испытаниях женщин во время войны, которые сражались за свою жизнь и за жизнь своих детей не на фронте, а дома, оставшись без мужчин. Около 50% исследователей в НАН Беларуси – женщины. Об этом заявил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Каранник во время первого форума женщин-ученых «Роль женщины в науке и образовании». По многим направлениям можно уже смело сказать, что у белорусской науки женское лицо. Это гуманитарное направление. С каждым годом растет количество женщин и в тех направлениях, которые считались мужскими, то есть физико-математическом, физико-техническом. Там уже около 30% исследователей – женщины. В стране созданы все условия, чтобы белорусские могли свой огромный потенциал в полной мере реализовать в любой сфере, будь то наука, медицина, образование или машиностроение, подчеркнул Владимир Караник. Накануне прошла смена экспозиции благотворительного проекта Белорусского союза женщин «Ее рук дело». В торговом центре столицы специально для выставки была подготовлена серия картин в технике объемной 3D-аппликации под названием «Цветочный рай».

0: Белорусский трек.
1: В темноте так много звезд. Я соберу свою ладонь.

диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. 16+. Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Димитрий Вегас выпустил ремикс на рейв-классику «Whoops». Димитри Вегас и Джанки Кит переосмыслили рейв-хит 90-х «Whoops» от DJ Bounty Hunter. Обновленная версия стала одним из самых играемых треков лета. Ее поддержали Тиесто, Армин Ван Бюрен, Крис Лейк, Илай Браун и Мисс Моник. Оригинал известен своими синтезаторами и сырой энергией, а новая версия адаптирована для современных фестивалей.

Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: понедельник в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Могилеве, Витебске и Минске до плюс 12 с осадками. В Гродно, Бресте и Гомеле до плюс 16. На отличной тебе недели.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр.

0: понедельник в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Могилеве, Витебске и Минске до плюс 12 с осадками. В Гродно, Бресте и Гомеле до плюс 16. Отличной тебе недели.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Рекорд эфира на центре. Jewel Kid The One. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Армин Ван Бюрен и Пит Тонг переосмыслили «Токас Миракл». Два титана электронной музыки Армин Ван Бюрен и Пит Тонг объединились для новой версии культового клубного гимна «Токас Миракл». Вместе с вокалисткой Паппи Баскамп они представили современное прочтение, которое бережно сохраняет оригинальный вокальный хук, но добавляет мощную фестивальную энергетику. Пит Тонг привнес свою фирменную ибица-элегантность и оркестровую грандиозность, а Армин — эйфоричный транс-драйв. Вокал Паппи Баскамп звучит эмоционально и мощно, не превращаясь в пародию на оригинал. Трек уже получил поддержку диджеев по всему миру и обещает стать одним из главных в этом сезоне.

Голди представил ремикс на Jungle Days. Легенда британской сцены Голди выпустил новое видео на Remix Breaks своего трека Jungle Days. Remix Breaks переосмысливает трек для танцпола. Соул-вокал Натали Уильямс в начале, а затем тяжелый бас и жесткие барабаны уводят композицию в более темную территорию. Релиз предваряет знаковые выступления Голди в Royal Festival Hall 14 ноября с полным составом, оркестром и хором в рамках проекта Dare to Dream. Это часть программы лондонского джаз-фестиваля, где Голди также представит новый невыпущенный материал. Слушай.

Артбат и Дэвид Гетта представили ремикс на «Somebody That I Used To Know». Артбат и Дэвид Гетта переосмыслили хит Готье и Кимбра 2012 года, сохранив оригинальный вокал и обновив продакшн для современных танцполов. Релиз вышел 4 сентября на лейбле Interscope Records. Трек уже звучал на фестивалях Tomorrowland и Ultra Music. Это первая совместная работа продюсеров после их трека It's Ours с Идрисом Эльбой в 2022 году. Теперь бывший фестивальный ID получил официальный статус.

Риво и Дориан выпустили техно-латинский трек «Така-така». Риво и Дориан впервые объединились для релиза «Така-така» на лейбле Tomorrowland Music. Трек сочетает драйвовое техно с латинским вокальным хуком, созданным для фестивалей и клубов. Риво известен по ремиксу на Disclosure, You and Me и треку Last Night, набравшему 50 миллионов стримов. Дориан выпускался на Dynamic, Experts Only и Drum Code. Совместными усилиями получился заслуживающий внимания релиз.

Джеймс, Хайп и Волкодер сэмплировали Мэри Джей Блайдж в треке 1, 2, 3. Джеймс Хайп и Волкодер представили новый сингл 1, 2, 3 на лейбле Tomorrowland Music Sound On. В основе трека сэмпл из хита Мэри Джей Блайдж «Family Affair». Это хаус-композиция с плотным басом и вокальными вставками, созданная для пиковых моментов сета. Джеймс Хайп известен своими выступлениями на Ибице и фестивалях Tomorrowland и EDC, а Волкодер имеет более 200 релизов на Hot Creations и Black Book Records. Трек уже звучит в сетах обоих артистов.

Димитри Вегас и Джанки Кид переосмыслили рейв-хит 90-х «Whoops» от DJ Bounty Hunter. Обновленная версия стала одним из самых играемых треков лета. Ее поддержали Тиесто, Армин Ван Бьюрен, Крис Лейк, Илай Браун и Мисс Моник. Оригинал известен своими синтезаторами и сырой энергией, а новая версия адаптирована для современных фестивалей.

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Friday Moods. I'll be around. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: понедельник в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются дожди. Так, в Могилеве, Витебске и Минске до плюс 12 с осадками. В Гродно, Бресте и Гомеле до плюс 16. Отличной тебе недели.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline.by.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: На этом все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы отлично провели этот час. До встречи через 2 недели в новом выпуске Mentality на Центре. С вами был Антон Бай. Пока.
1: Антон Бай. Mentality Radio Show. Реклама.

0: Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушаете Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Далее радиошоу Rave the World с Алаком.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
1: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Maxline'ом. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете Центр FM, танцевальное радио Белоруссии. Далее радиошоу Rave the World с Алок.

0: Все прибыли неразрывно связаны с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально!

0: студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Connecting Souls and Lenny Pappas. Reshuffle. More from him later, as well as Genix, Dosen, and Kyo and Albert. But next.
1: Group Therapy with Above and Beyond. Record of the Week. Record of the Week.
2: Запись недели. Это Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Мы уже прослушали много новых и интересных релизов, а впереди нас ждут не менее громкие треки. Ищите меня в соцсетях, чтобы знать новости и гастрольный график, а также подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или любой другой эпизод шоу, а с трек-листом можно ознакомиться на centerfm.by. Появится спустя несколько

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline'ом.
0: Ты в центре. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Yesterday.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
5: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Баски в групп терапии с Above and Beyond на Центр FM. Радио современной электронной танцевальной музыки.

Вы слушаете гостевой микс с Даски в групп терапии с Above and Beyond на Центр FM. Радио современной электронной танцевальной музыки.

Вы слушаете гостевой микс с Даски в группе Therapies and Baffled Beyond на Центр FM. Радио современной электронной танцевальной музыки.

слушайте гостевой микс с Баския в Group Therapy с iBuffet Beyond на Центр FM. Радио современной электронной танцевальной музыки.

слушаете гостевой микс с Dusky от группы Therapies Above and Beyond на Центр FM. Радио современной электронной танцевальной музыки.

вы слушаете гостевой микс с Баския в групп Therapy с Above and Beyond на Центр FM. Радио современной электронной танцевальной музыки.

0: концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется. Центр F.

0: is Spinning Sessions.
1: Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива. Плюс гостевые миксы от величайших звезд современной сцены. Специалитет на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM.

Wine Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке – Spinnin' Records.

Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records. Только на Центр FM.

Вы слушаете Spinning Sessions, треки которой сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records. Только на Центр FM.

0: www.radiomaria.by.
1: Слушайте спинные треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spin Records, только на Центр FM.

0: I'll bet you.
1: And I'll simply try.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Новинки эфира на центре. Дексон и Джей Калт, Эри Сайленс. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Dizzy Rascal, Hit the Spot. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: на центрі. Діджей Bounty Hunter, Дмитрий Вегас і Junkie Kid. Вупс. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр ФМ», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Роузио и Антонио Кострицкие. Байла Лендо. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Центр ночи.

0: радио современной электронной танцевальной музыки. Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

Новинки эфира на центре. Место и Инк Фрик. О центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

FM. Новинки эфира на центре. Песто, what you gonna do? Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

0: радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Центр ночи.
0: Только ритм.
2: Sound of the predator. Mist in the moonlight, pray soon come. Jungle they're ready for. A chase so wild, the race time done. Sound of the predator. Gifted as you fight, grace my soul.